Хоть те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

Хоть те уща склягал, смерть ма на языку, скоро му подайте, таку апатыку.